0: Chat and what they got, get my kids, my two sons, and get good God and set together that. And I got me, I'm in, get my wedge from Mungazi then, you know. So, like, I showed you around here when you came in. So, yeah, and my thing, I get a dot mat, we get emotional with child, but once I have a time, I'm stopping again with you God, especially with this one, my channel today.
1: Тогда мы говорим, что нас комнаты, что мы стига гайша, бессон сюда, где ты бы идага дад наша мега да я им все, где я глен мадрин зоны видин.
2: Мы говорим, что ты что глен твои дела, что все, а по этой гайде гистам уйди, не сегада. Я стески сатка, потому что эти юдейс, видит, что рядом мне, он сам фидис, когда ты мне. Пожалуйста. For Monday, graduation is Monday. Thank you, Roger. Thank you.
3: Ega nga beto e ga ihe Glenn, ki e Agnes, beto ano, ki e Nikki Shikapio, agu deo de hai, agu ega beto so do, ki e Nikki Gourmet Catering, au deo wasan bicha I jip nerd, ki e otaska du stage, e ka I min mago dek de che, ki e oje bagumo ai, sasa di esku yo, ki e oje no e do, ki e. E ka I, ui e yu ha, ega no optik notu ui e ihe, nga de hai, dek eis notu mich ki e, in an agat stagna to get a backwards nasna stan ni ta to go in here with that to get them swend the care you shit gear okay as a smug dot to be gaje to much a winchgog go you with sigon ji sa aptaji shigaje much aptaji shig mit chance to bet meg you the bajmon get mag you in askum no going to meg a winchgog to book same no get you be a gwaje gum swend ni betsi long chap